Spasi, pomiluj, sukrini nas, Bože, Tvojeju blagodatiju. Пресвятую, пречистую, премилословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами

христианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшнем судище.

вечнопамятных сознателях святые обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду.

плодоносящих и добродеющих во святе всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,

нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархе русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о